0: Каждый день зло переешь на раз. Out.
1: Four and six, give me timeout.
0: Four and six with a timeout.